0: Поставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Сутки суд за красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: А также на рассвете не стану возражать за нашу свободу! Хлыстом

Бежим! Идет цезуришное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук таксистского режима просит прощения в феминистах!